0: Семкил-хок-ха-ся-ти-танг-танг-кен-хи-ся-ма-рин-зин-чом-ла-ши-ту-цик-тан-танг-бям-дан-зи-ла-не-зам-на-ба-ji-ri-ся-ся-ци-ги-на-ли-ха-па-ю-хок-тин-чи-ци-бан-ла-чо-му-я-лун-зан-бу-танг-син-ца-сам-я-зу-ла-ха-ла-мю-ла-су-сю-хи-чэн-чу-чом-ла-ха-ти-ли-ци-нам-кэ-мо-джин-га-ш-ци-ки-ни-по-мю-син-кэм-ин-с-чи-та-на-ся
1: 且能参得呀，俺那村人多，羡慕人真这么难的大脑壳，心机，好个识别，总是提，几些难度。